0: Music. Актуальное аудио.
1: Теке-теке. Теке-теке. Теке-теке. Siente el tembleque.